0: жасыма дос. Сергек жүргін әрдайым. Баба әнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
2: Основано на реальных событиях.
3: Казахстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: От авторов фильма «Оян Казак». Он стремился к своей мечте, но у большой игры свои правила.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Кара Алтын. С 10 сентября в кино.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан, әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама. Ұлт қазынасы.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Каждый камень родной земли бесценен. Каждый ее родник – словно живительная вода. Сохранять родную землю в чистоте – долг каждого гражданина. Чистый Казахстан.
2: Саяхат. Жаңа әсер. Жаңа таным. Жаңа тарих. Қазақ радиосында әр сейсенбі сағат 20:00-де Мәдина Махамбет қызымен саяхат тайм.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Закон – основа справедливости и безопасности в обществе. Каждый гражданин обязан соблюдать закон и ответственно относиться к общественному порядку.

0: Реклама на казахском радио.
1: Есть решения, которые не примут за вас. Профилактика инфекции, вызванной вирусом папилломы человека, это ваш осознанный выбор. Узнайте больше у специалиста здравоохранения и на сайте hpv.kz.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Шарнама, шарнама.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: Уважаемые жители и гости столицы! В преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Реклама на казахском радио. Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких. Именно родители своим вниманием, отношением и личным примером формируют ценности ребенка. Уделяйте время детям, разговаривайте с ними, интересуйтесь их жизнью и поддерживайте их. Воспитание начинается с семьи, а будущее наших детей в наших руках.

0: Ежегодно в сентябре в Алматы широко отмечается День города. В честь этого праздника Акимат организует для жителей и гостей Алматы масштабные праздничные мероприятия различных форматов. По традиции, основные площадки, посвященные празднованию Дня города, будут расположены на площади Астана, площади Абая, пешеходных улицах Панфилова и Жебекжиле, а также на площади перед Театром традиционного искусства Алатау. Кроме того, праздничные мероприятия охватят все районы города. В этой связи в 8 районах Алматы также будут организованы праздничные площадки и районные мероприятия. Основные мероприятия в рамках празднования Дня города пройдут 19-20 сентября. Всего в течение сентября в Алматы в рамках празднования Дня города планируется провести около 300 культурных, спортивных, развлекательных и других праздничных мероприятий.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: на Казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, в преддверии нового учебного года департамент полиции города Астаны напоминает о безопасности детей на дорогах. Напоминайте детям правила дорожного движения, заранее повторите безопасный маршрут до школы и обратно. Не разрешайте детям выбегать на проезжую часть и использовать мобильные телефоны во время перехода дороги. Не оставляйте детей без присмотра вблизи проезжей части. Берегите себя и своих близких. Безопасность детей зависит от ответственности каждого из нас. Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Семья – это место, где начинается воспитание. Здесь ребенок впервые учится уважению, ответственности, доброте и заботе о близких –

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона это журналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме?
2: Он достиг того, что газета «Коммунизм Тугы» стала носителем культурного кода уйгурского народа.
3: Формирование профессиональных журналистических кадров – это, пожалуй, одно из главных его достижений. Ведь именно журналисты, которых учили и воспитывали такие руководители, впоследствии продолжали развить уйгурское радиовещание.
1: Слушайте межкультурный очерк «Миссия Ахмеджана Ака». К столетию со дня рождения известного журналиста, прекрасного организатора и одного из основоположников этнической газеты «Коммунизм Туги» советско-казахстанской эпохи, сегодня известной как «Уйгур Авази», достойного сына уйгурского этноса в Казахстане Ахмеджана Маметова на пути становления нации единого будущего. Замечательно, отмечая столетие своего соплеменника, неутомимого труженика, патриота и замечательного человека Ахмеджана Ака, его благодарные ученики и казахстанцы вспоминают его профессиональный путь, который был связан сразу с двумя важными направлениями уйгурской журналистики – печатным словом, как сегодня модно говорить, принт-медиен и радио. Шерифжан Марупович Надыров, доктор географических наук, профессор Казахского национального университета имени Аль-Фараби, почетный председатель Национальной ассоциации уйгур, посвятил юбиляру статью, ставшую основой для сегодняшней передачи, отдавая глубокую дань уважения и восхищения наследию Ахмеджана Ака, которое он оставил после себя. Именно благодаря таким людям, их труду и их усилиям, уйгурская газета, уйгурский язык, культура и средства массовой информации сумели уверенно войти в 21 век. Автор статьи убежден, что при определенных изменениях и трансформациях это наследие сохранится до конца нынешнего столетия. А вопрос о том, каким будет положение уйгурского языка и культуры в 22 веке, представляет собой отдельную и очень сложную тему. И тем не менее, профессор сохраняет надежду. И если эта надежда оправдается, то в этом будет огромная заслуга Ахмеджана Ака Маметова, подчеркнул Шерифжан Ака. Ну, давайте, как всегда, обо всем по порядку. Известно, Ахмеджан Ака Маметов принадлежал к редчайшему типу руководителей, для которых достижение масштабных целей и получение конкретных результатов было смыслом не только их деятельности, но и всей жизни. Все эти качества и талант организатора Ахмеджан Ака смог проявить в полной мере, когда газета «Коммунизм Туги», «Знамя коммунизма», которой он руководил с 1960 по 1971 годы, получила статус межреспубликанского значения. Практически в 10 административных районах с компактным проживанием уйгурского населения появились районные газеты. Это также можно считать серьезным прорывом. Со временем подписчиками газеты стали жители соседних республик Узбекистана, Кыргызстана и Китая. В этих непростых условиях Ахмеджан Ака сумел выстроить логическую последовательность действий и начал с адаптации литературного уйгурского языка к требованиям и стандартам газетно-журнальной журналистики. Огромное внимание Ахмеджан Ака уделял вопросам уйгурской лингвистики. С этой целью был создан своеобразный творческий союз между редакцией газеты «Коммунизм Туги» и отделом уйгуроведения Института языкознания Академии наук Казахской ССР. С самого начала работа была поставлена на строгую научную основу, и это дало ощутимые результаты. Существенно повысилось качество языка не только как средство передачи информации, но и как объекта научного исследования, а также как инструмента образования и просвещения. Это положительно сказалось на качестве обучения в школах с уйгурским языком преподавания. Если внимательно изучить статистику выпускников тех школ, можно увидеть, что большое количество абитуриентов успешно поступало в высшие учебные заведения не только Казахстана и соседнего Узбекистана, но и других республик Советского Союза. Шерифжан Ака насчитал более 10 крупнейших вузов, которые поступали выпускники школ с уйгурским языком обучения.
2: Ахмеджан Ака Маметов основал модель функционирования уйгурского языка в ракурсе журналистского контакта и создал основы развития средств массовой информации.
1: Уйгурский язык получил своеобразную путевку в жизнь как полноценный язык информации и общественной коммуникации. Шерифжан Ака отмечает в своей статье. В результате все большее количество специалистов, журналистов, высококвалифицированных филологов, историков и представителей других профессий начали приходить в редакцию газеты «Коммунизм Туги». Со временем из этой среды сформировалась целая плеяда известных писателей, поэтов, драматургов и деятелей культуры, внесших значительный вклад в развитие различных направлений искусства и культурной жизни. Это стало серьезным прорывом не только в развитии самой газеты, но и в культурном развитии общества в целом. Таким образом, за сравнительно короткий срок была создана уникальная модель функционирования уйгурского языка в журналистском контенте. На взгляд Шерифжана Ака, это был один из ключевых результатов, который предопределил дальнейшее развитие.
2: Ахмеджан Ака Маметов основал модель функционирования уйгурского языка в ракурсе журналистского контакта и создал основы развития средств массовой информации.
0: Сіздер Қазақ радиосынан орыс тіліндегі достық хабарын тыңдап отырсыздар.
1: Начало 1958 года ознаменовалось новой культурной вехой в жизни казахстанских уйгур – открытием уйгурской редакции на казахском радио. Вместе со звуками родной уйгурской речи из динамика ушло ощущение изолированности от окружающей жизни. Особой радостью были концерты, и то, что передачи звучали регулярно, давало ощущение стабильности и уверенности в будущем. С тех пор прошло 68 лет. Уйгурские передачи продолжают жить и радовать старых, верных и новых любознательных слушателей. Они оценимом вкладе в развитие уйгурской этнической радиожурналистики напоминает известный этножурналист, бессменный редактор, ведущий в течение более чем 25 лет, лауреат многочисленных премий АНК Гульжамал Амедбакиева.
3: В разные годы именно такие руководители, как Ахмеджан Маметов, занимались развитием редакции, повышением качества радиопрограмм и, что особенно важно, подготовкой новых кадров уйгурской радиожурналистики. В то время радио имело огромное значение. Для многих слушателей это был не просто источник информации, это был голос, который рассказывал о жизни людей, их труде, культуре, образовании и общественных событиях.
1: Среди журналистов, стоявших у истоков этнического радиовещания, начавшегося 3 марта 1958 года, выходившие 3 раза в неделю по 30 минут, нужно назвать, конечно же, Ахмеджан Ака, благодаря которому в эфир пошли деятели культуры, литераторы, журналисты. Они желали не только вещать, но и публиковаться, что стимулировало улучшению межнациональных отношений. Понимая, как важно иметь для этого дружный, профессиональный, человеколюбивый коллектив, прежде всего, отмечает Гульжамал Эмиджановна, Ахмеджан Ака отдал много сил для дела воспитания национальных кадров радиовещания, которые сегодня составляют основной профессиональный костяк уйгурских СМИ.
3: Сегодня, когда технологии изменили средства массовой информации, особенно важно помнить людей, которые создавали журналистику в совершенно других условиях. Их труд – это часть нашей профессиональной истории. И, наверное, главное наследие Ахмеджана Маметова – не только передачи и редакционная работа, а люди из журналистической школы, которым он помог состояться.
1: Шерифжан Ака всегда восхищала многогранность натуры и человечность нашего юбиляра. Помощь ближнему была частью его жизни. Особенно ему запомнился период студенческих лет, когда они, группа студентов, приходили к Ахмеджану Ака и обсуждали самые разные вопросы, от бытовых до, как бы то ни звучало удивительно, политических. Он всегда относился к ним с пониманием и заботой, хотя по возрасту был не намного старше их. В непростое время он уберег некоторых студентов от необдуманных шагов, и за это были они ему искренне благодарны, резюмирует Шерифжан Ака.
2: Я знал Ахмеджана Ака Маметова с детства. Он был человеком высокого образования, культуры, сильным характером и очень целеустремленным.
1: Прошли годы. Этническая газета, изначально «Коммунизм Туги», «Знамя коммунизма», основанная 1 марта 1957 года, в новых реалиях Казахстана в 1991 году была переименована в газету «Уйгур-Авази», «Голос уйгура». Уйгурская программа в составе межэтнической редакции «Достык» на волнах казахского радио занимает достойное место межэтнических масс-медиа под одним шанраком Ассамблеи народа Казахстана, которая, выполнив свою задачу, за 30 лет вошла в состав нового однопалатного парламента национального Курултая Халык Кенесы на пути становления нации единого будущего. Изменилась концепция, состав редакции, но неизменным остался вклад Ахмеджана Ака, о котором помнят и через 100 лет, как символа культурного кода уйгур, межнациональном единстве и согласии в Казахстане. Как мы видим, Ахмеджан Ака Маметов замечательно выполнил свою жизненную миссию, а его соплеменники достойно продолжают ее. Это была межкультурная программа «Казахстан без границ Достык» с редактором-ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Азер Абдраим на волнах казахского радио FM-101 из Алматы. Теперь воскресенье в 21:25. А также слушайте нас онлайн Казарадио FM и до новых встреч.
0: Сіздер Қазақ радиосының орыс тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.